0: со мною, услышит Бог и смирит я сии прежде век, несть бо им изменения, яко не убоявшися Бога, раскрыл руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их поочелия, и тасут стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и то и тебя припитает, не даст твой век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь и явство денец исцеления, мужа кровей и листенье при полове дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя, живы в помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице, речет Господи, ве заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавиться от сети ловчей, от словесе мятежно, плечма своими осенится и под крыле Его надеешься, оружием обыдется истины Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, от срящей бесополуденного. Падет от страны твоей я тысячи, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Убача, чему твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положил, и си прибежище твое, не приидет к тебе зло и рано, не приближится телеси твоему, яко ангелом своим заповесть у тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнейшего камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя уповай, и избавлю, и покрею, и яко познай имя мое, воззовет ко мне, и услышу Его, с ним есмь скорби, изму Его, и прославлю Его, долготою не исполню Его, и явлю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христу нас ради, от Девы родшемуся, честная Магдалина Мария последовала еси, того оправдание и законы хранящи, тем же днесь всесвятую Твою память празднующи, грехов разрешения молитвами Твоими приемлем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и нравом причастник и престолом наместник апостолов, апостолом быв, деяние обрелось и боготохновение, видение восход, сего ради слова истины исправляя, и веры ради пострадал, и си даже до крови, священному ученичи Фокова, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко неимым и дерзновение за премногие грехи наши, ты же от тебе родшегося моли, Богородица Дева, много бы может моление матернее ко благосердию владыки, не презай грешных мольбы всечистой, яко милостив есть и спасти моги, и же и страдать у нас изволивай, скоро да предварятны щедроты Твоя, Господи, яко обнищат взяло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посетитель немощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко в небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко и Царствие, и Сын, и Слава,
0: аминь. Предстоящий, преславная у креста спасого сыными многими, и Матери Господней состраждущие, и слезы точащие, сие в похвалу приношаше глаголющее, что сие есть странное чудо, содержай всю тварь пострадать из воли, слава державе Твоей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемые славим и Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоудробнее, и же праведная, любя и грешная, милуя, и же вся завыка спасению, обещания ради будущих благ, сам Господи, приими и наши в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, ополчением их соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без осления, Богослово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Божий, Господи, сил и все твари Содителю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, не спасла бы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любящий, прими нас грешных, благодарственная сия и молебная молитва, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашу, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воспеваем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Благословенный Господь.

Дакоми ваша похвала, братие, юже имом о Христе Иисусе Господе нашем, аще по человеку со зверем борякся,

славе, так о жди воскресение мертвых, сеется в тление, восстает.

тело духовное, есть тело душевное и есть тело духовное.

Человек, так и человек Адам в душу живу, последний же Адам в дух животворящ. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, гласть. Четвертый праведник, яко финикс процветет, яко кедры живливание умно.

Sarebbe da 13.

Хотя есть и человече тело владычне, страхом приступит, и не опалившийся огонь бы есть. Божественную же пекровь к общению первой примирися тебя печалившим, даже дерзая таинственное брашный яж, прежде причастие страшной жертвы, животворящего тело владычне, сим помолися образом с отрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущный Сыне и собезначальный, и многие ради благости в последние дни в плоть оболкися и распыся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обновивый, рослевший грехом естеству наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших бы, Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин воззреть на высоту славы Твоя. Как гнева бы Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть, и с беззаконьми моими моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл иси человека любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь его, владыка, создание Твоей руку погубить, не же благоволишь его погибели человечестей, но хочешь и всем спастися, и в разум истины прийти, тем же и аз, аще и недостоин есть в небесе и земли. И сия привременная жизнь, всего себе повину в греху и сластем по работе, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое бы, не отчаеваю своего спасения окаянный, но Твое же безмерное благо утробе дерзай прихожу. Прими убы мне, человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мутаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся обремененное к себе призывай и упокоивай, не пришедай призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать у святыню во страсе Твоем, якоды чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущие и пребывающие с Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен будут душею же и тело, от еже недостойней тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якоды и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки, аминь. Господи Боже мой, вем яко несмь достоин, неже доволен да подкров нидеши храма души моей я, за неже весь пуст и палце есть, и не имаши во мне место достойно, еже голову подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил иси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял иси вертепе, и в ясных бессловесных возлещи, сице восприми, и в ясных бессловесная моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же нене удостоил еси в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прикаженного, так и изволи в нити, и в дом смиренная моя души, прикаженная и грешная, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную,
пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сицу умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых целующих Тя, неже моих возгнушайся скверших оное уст и нечистших, неже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твоей крови во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоя благодати и Твоего царства присвоения, небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду. Тем же молюсь и Тебе, яко единый свят, Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего ми обнови, и в корени страх Твой буди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наше всевосприемное смешение, от чистых и девственных кровей почисти створодшая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире, и сила, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвозди и копье смерть, умертви моя душетленная страсть и телесная, погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы, лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правоца восставивай, восстави меня грехом пополшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плоское обожив восприятие и сиедесным отца сидением почты, сподоби меня причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, синитием утешителя Твоего духа, сосуды честны, священные Твоя ученики соделывай, приятели, чей мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти, судите в селении правду. Аминь.

выходами верьте, спасение за веру весь вас. Ищи веру вся сам причислен к Тебе, умести самой чистой кровью, молюсь Тебе, помилуй, проси прегрешения, воля невольная, от слова мир сделай. Я же видя, не видя, сподобь не осужденно причислен к чистой тайне. Восстановление грехов моих и убить вечную тайну. Вещи этой тайны, если не Божий, причастник к этой дни, и у врагов этой тайны, помимо не лапзани, не дамы Иуда, на Господник исповедуй Тебя, помяни меня Господу Отца, да не тут я судить. Будем причастны к чистой Божьей, чтобы исцеление души и дела. Сейчас подходит все, кто был на истине, а буду хранить Бога. Сейчас, и кто после вас ничего не слышал,

Благодарю.

радости, чтобы ранку они занимали и всех своих, и всех нас, и благо, и

Благодарю тебя, Господи Боже мой, яко не твоему мясе грешного, но общика быть святым твоих сподобился. Благодарю тебя, камень недостойного, причаститесь пречистых твоих и небесных даров сподобился. Но, владыка человека, любче нас ради умири же и воскресли, даровавый нам страшное сие животворящее таинство, во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть и сим мне в исцеление души же и тела, в отгнание всякое господинного, пресвящение очень сердцем его, мир душевных моих сил, верни, последовав любовь недоцемерную, в исполнение премудрости, в соблюдении заповедей твоих, в приложение божественное твое благодать и твоего царства присвоение, да во святынь твоей теме сохраняю твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но тебе, нашему владыце, благодетелю. И так и сего житие, шато надежды живота вечного, в Христ насущный достигнут покоя, держи празднующий глаз непрестанный, бесконечной славы, зрящих твоего лица, да проту неизреченную, ибо есть истинное желание, неизреченное веселье любящих тебя, Христе Боже наш, и тебя поет вся тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Садителю всех, благодарю тебя во всех яжами, и сепотов благих, и при очищении пречистых, и животворящих твоих таинств, молю во тебя, блажие человека, любящие, сохраним под кровом твоим, и все не крылу твоей, и даруй чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святых твоих, во оставлении грехов и в жизнь вечную. Ты бы если хлеб животный, источник святыни, податель благих, и тебе славу высылает, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дай пищу мне плоть твою, воля огненце, поля и недостойная, да не опалишь меня, Садителю мой. Паче же пройди воду моя во вся состава утробы в сердце, попали зерни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления состава, утверди с косьми в купе, чувств просвети простую пятерицу, сего мяс пригвозди страху твоему, присно покресло блюди жизнь, сохрани меня от всякого дела и слов душу тленного. Очисти я мою, украси меня добрым разуме, просвети меня, покажи мне твое селение, единого духа и не к нам усиление греха. Да яко входом причащения, яко огня меня бежит, оглади всякая страсть, молитвенники тебе приношу все святые, чина начале же бесплотных протечь твоих. Мудрые апостолы, к сим же твою нескверную чистую матерь, их же мольбы благоутробнее приими, Христе мой, Сыном Света соделай твоего служителя, ты бы ися освящение единой нашу блажу души светлости тебе липоподобно, яко Богу и владыца, славу все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная во оставлении грехов, будет же мне благодарение, и сеем радость, драме и веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобие моя грешного стать, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, светь помраченная моя душа, надежда, покрови прибежище, утешение, радование мое, благодарю

с миром, як видишь того, чему и спасение Твое, ежеси уготовил пред лицом всех людей светло откровение языков, славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресной воды веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые бесчисленные немощи наши, и не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресной воды веков. Аминь. Отче наш, и живи, сына, ныне беси, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, высиявшая благодать вселенную, пресвяти не сребра, любви мира, без сокровища снискавца, от у нас миренно, мудрее показа, но Твоими слови сына козу и отче, а не с духа усти молись, слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял Воси божественную благодать, и Твоими устами вся учишь, и поклоняйся в Троице единому Богу, и Иоанне с духа усти все вложения, преподобнее достойны, хвалим Тебя, и себе наставник, яко божественное, являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Писательство христиан непосредственно ходатайство к Творцу непреложное, не презри грешных молений гласа, но предвари, яко благая на помощь на свет назовущих Ти, ускори на молитву и почисленному молению, представительствующих Пресной Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувию, славнейшую, без сравнения Серафим, без застроения Богослова, родшего, сущую Богородицу, Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины и живи с детства, и вся исполняясь сокровища благих и жизнеподателю, прииди, все лисевные, очистенные от всякие скверны, и спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даст нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою, не в устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил мя еси, и не обретеся во мне неправда. Якогда не возглаголят уста моя, дел человеческих за словеса у стен Твоих, аз сохранил пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, аз возвах, яко услышал мя еси, Боже. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока в крови крилу Твоею покрыши мя. От лица нечестивых остраших мя, врази мои душу мою одержаша, туп свой затвориша, уста их глаголаша гордыню. Изгоняющи мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша, уклоните на землю. Объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скимин обитая в тайных, воскресни, Господи, притвори я, и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг, руки Твои я, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившихся сынов и оставивши останки младенцам своим, аз же правдою явлюся лицу Твоему насыщуся, нигда явите мися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют мися врази мои. Ибо все терпящие Тя да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты, еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь сего ради законоположит согрешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина взыскающим заветы Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой мног, бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю, держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынука Господу, яко той исторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть, аз скорби сердца моего умножишася от нужд моих изведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя, вишь враги моя, яко умножишася и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на Тя не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех Тя, Господи, избави
Боже Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во слове всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконии их зачат есем, и во грехах роди мя, мать моя. Себо истину возлюбил еси, безвестные тайные премудрости Твои я явил ми еси. Окропиши мя и сопом, и очищуся, омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости веселья, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзши, уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, если жертвы дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношения все сожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христову нас ради от Девы родшемуся, честная Магдалина Марии, последовала еси того оправдания и законы хранящей, тем же дни всесвятую Твою память празднующей грехов разрешения молитвами Твоими приемлем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И нравом причастник, и престолом наместник, апостолом быв, деяние обрел еси богодохновение, введение, восход сего ради слова истина, исправляя и веры ради, пострадал еси даже до крови, священномученичи Фока, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, ты иже от тебе родшегося, моли Богородице Дева. Много бо может моление матернее ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы всечистые, яко милостив есть и спасти моги, иже и страдати о нас изволивы, скоро да предварят ныне щедроты Твоя, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жеси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Яко святитель, принося отче жертвы, наконец себе принесл еси жертву живу, свидетельствовал законно о Христе Бозе, от ангел укрепляемый и смерть изволяясь, и с выпиющими тебе, приди Фока с нами, и никто же наны. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли, поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, приими и наше в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти и избави нас от всякие скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твоя славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне, Единородный Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и ими же весе судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди и восташа на мя, и крепцы, и взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Всего Бог помогает ми, и Господь, заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою потреби их, волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякие печали избавил мя еси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего вонми ми, и услыши мя во скорбех печалью моею, и сметохся от гласа вражия и остужения грешнича. Яко уклонишь на мя беззаконие и во гневе враждовах уми, сердце мое сметеся во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя. И покры мя тьма, и рех, кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почею, все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях, Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыдет, и по стенам его беззаконие, труд, и труд посреди его, и неправда, и не оскудя от стогн его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил и претерпел бы хула, и аще бы ненавидя мя, на мя велеречивал и укрыл быхся от него. Ты же, человече равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, еси со мною брашен, в дому Божии ходихом единомышлением, да приедет же смерть на ня, и да снидут во ад живе, яко лукавство в жилищах их посреди их, аск Богу возвах, и Господь услыши мя. Вечер и за утро и полудня повем и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я, сый прежде век, несть бо им изменение, яко не убояшися Бога, простре руку свою на воздаяние, оскверниши завет Его, разделишися от гнева лица Его и приближишися сердца их, умякнуши словеса их пащи елея и тасуй стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и той Тебя припитает, не даст в век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведеши, я в студенец исцеления, мужи кровей и льсти не приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на Тя, живые в помощи вышнего в крови Бога Небесного водворится. Речет, Господи, весь заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко той избавит Тя от сети ловчей и от словесе мятежно, плечма своима осенит Тя, и под крыли Его надеющийся оружием обыдет Тя истины Его, не убоишься от страха ночнага, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны Твоей тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обачи очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши, яко Ты
Господи, упование мое вышнего положил еси, прибежище Твое, не приедет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе сохраните Тя во всех путях Твоих. На руках возьмут Тя, да никогда приткнешь о камень ногу Твою, на аспида и василиска наступиши, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю, и покрыю, и яко позна имя мое, воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христу нас ради от Девы родшемуся, честная Магдалина Мария последовала еси, того оправдания и законы хранящей, тем же днесь всесвятую Твою память празднующая, грехов разрешения молитвами Твоими приемлем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и нравом причастник, и престолом наместник апостолом, да и в деяния обрел еси богодохновение, введение, восход сего ради слова истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крови священномученичев, око моли Христа, Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение, за премногие грехи наши Ты, иже от Тебе росшегося, моли, Богородица Дева, много поможет моление матернее ко благосердию Владыки, не презри грешных, мольбы всечистая, яко милостив есть и спасати, и спасти моги, иже и страдати, а нас изволивай. Скоро да предварят ны щедроты Твоя, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, спаси наш. Слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцели немощи наши имени, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Мочи наши же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даже нам несь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Предстоящее преславное у креста спасо вас иными многими, и матери Господни страждущие, и слезы точащие, сие в похвалу приношаше глаголющее, что сие есть странное чудо, содержай всю тварь пострадати из воли славы державе Твоей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наши в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемые и наставляемые достигнем соединение веры и в разум неприступные Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без исления, богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь.
Божий, Господи, сил и сия твари, Содителю, и же за милосердие беспрекладное милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаславы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наш растерзавый и победивый тем начало и власти тьмы. Сам Владыка человека любче прими и нас, грешных, благодарственное сия и молебные молитвы. И избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения всех, озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

другого человека.

0: благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко неотрейно умяеси грешного, но общниками обыти святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мене недостойного причаститесь и причистых Твоих и небесных даров сподобил еси, но, Владыка человеколюбче нас ради умеры, живи воскресы и даровавай нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших дашь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание и всякого сопротивного в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерного исполнения премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественной Твоей благодати и Твоего Царствия присвоения да во святыне Твоей теми сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце, Благодетелю, и так и сего жития, и шета надежде живота вечного в пресносущный достигну покой, и деже празднующих глаз непрестанный и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, ибо иси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя о всех, я же ми еси подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств молю, уба Тебя, блаже и человеколюбче, сохрани мя под кровом Твоим и все не крилу Твоею, и даруй ми чистую совестью даже до последнего моего издыхания достойно причащайтесь о святынь Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную, Ты бы еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дай пищу мне плоть Твою волею, огонь сы и опаляя недостойное, да не опалишь меня, Содетелю мой, паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце. Попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления составы, утверди скосьми в купе чувств, просвети простую пятерицу всего мяс, призгвозди страху твоему, присну покрый, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и омы, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя твое селение единого духа и не к тому селение греха, да яко так твоего дому входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники тебе приношу, вся святые чиноначалия же бесплотных, предтечу твоего, премудрые апостолы, ксим же твою нескверную, чистую матерь, их же мольбы, могу утроб мне приими, Христе мой, и сыном света соделай, Твоего служителя, Ты бы един, еси освящение наших, блаже души и светлость, и Тебе лепоподобны, яко Богу и Владыце, славу все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мив живот вечный, и кровь Твоя честная во оставлении грехов. Буде же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое, сподоби мя грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя, Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежда покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобила мя еси недостойного причастника быть и пречистого тела и честные крови Сына Твоего, но росшая истинный свет, просвети моя умные очи, сердце, я же источник бессмертия росшая, оживотвори мя умершленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мати, помилуй мя и дожди ми умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания неосужденно приимать и пречистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания во еже квете, и славите Тя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный еси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое ежу, еси уготовал пред лицем всех людей свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам десь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявшая благодать вселенную, просвети, не сребролюбие мирови, сокровища снискал, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словесы наказуя очи, а не златоусти молитва, слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял еси божественную благодать, и Твоими устами вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу, и Ане златоусти всеблажение преподобнее достойно хвалим Тя, есибо наставник, яко божественное являю, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений и гласы, но предвари, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почтися на умоление, предстательствующий присно Богородицы чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога слово рушую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови.
1: Помилуй, спаси нас, это благо человека Божие.
0: Аминь.

страх Господень и совет святых разум. Разумейте, по закон помысла есть благо,

Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение.

хвалу Твою. Господи, чтося умножишь остужающие вид, мнози восстают на мя, мнози благолю души моей, не спасение му в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возносяй главу мою. Гласу моим ко Господу возвах, и услышим от горы святые своя я. Ас уснух и спах постав, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась их. Вся враждующие миксуе, зубы грешников сокрушилась их. Господнее спасение и на людях Твои благословение Твое. Ас уснух и спах восстав, яко Господь заступит мя. Господи, да не ярости Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрела Твоя унзоша во мне, утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего. Несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзадоши главу мою. Яко бремя тяжкое тяготеша на мне, восмердешее согниша раны моя от лица безумия моего. По страдах и слепохся до конца, весь день сетая хождав, яко лядаемо наполнившися поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирився до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мое и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мне сила моя, и свет очию моей, и то не со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближившиеся и сташа, и ближние мои, отдалеющие меня сташа, и нуждах усе ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголуха суетная, и льстивным весь день поучах уся. Аж же, яко глух не слышит, и яко нем не отверзает у своих, и быв, яко человек, не слышание моего всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, то услышишь, и Господи Боже мой, яко ревда никогда порадует меся врази моим, нигда подвижатися ногам моим, на мя велеречи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть плыну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моим. Врази же мои живут и укрепишися паще мене, и умножишься ненавидящими бесправды, воздающими злая, возблагая оболгахами за негоня к благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжидать, Тебе душа моя, коль множится, и Тебе плоть моя, в земле пусть и непроходней, безводней. Так, во свете мне вихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче животу сне моей похвалите Тя. Так, благословлю Тебя в животе моем, во имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя уста моя. Паще поминав Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крыло Твое возрадуйся. Прике душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в суе и скаше душу мою, гнидут в преисподние земли, и предадятся в руки оружие, части лесу вам буду. Царще возвеселится о Бозе, похвалится вся длиннеся им, яко заградишися уста глаголющих неправедная. На утренних поучахся в Тя, яко былося помощник мой, и в крови крыло Твое возрадуйся. Прийди, душа моя, по Тебе меня же прият, десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвахи в ночи пред Тобою, да внидет петя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Применен бы с нисходящими в ров бых, яко человек без помощи в мертвых свобод,
яко язвені спящі в гробі, якщо не помилувався б тому, і ті отроки твоє ятрі на війні блиша, положиша мя брови преисподні в темніхи і сені смертні, на мне утвердися ярость твоя, і вся волна твоя навілася на мя, удалилась імені знаймих моїх от мені, положиша мя мерзость себе, предан бых і не искаждах, очі мої изнемогости от нищеты возла в тебе, Господи, весь день, воздев тебе руцы мои, еда мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся тебе, еда повесть кто во гробе милость твою и истину твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса твои и правда твоя земли забвений, и аз тебе, Господи, возвав, и утро молитву моя претворит тебя, скою, Господи, отрейши душу мою, подпрощаешь лице твое от мне, нищий и спасит, в труде под юности моей я вознесшись, смириться и изнемогу. На мне придуши гневе твое, устрашение твое возмутишь мя, ободошами, яко вода без день, подержашами в купе. Удалилась от меня долго и искреннего и знаемых моих острастей. Господи Боже, спасение мое, поводни возвах и в ночи пред тобою. Да в ней нет пред тебя молитва моя, преклони ухо твое к волению моему. Благослови душа моя Господа, вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот, вовенчающего Те милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твое обновиться, яко горле юность Твоя. Творя милость, они Господь и судьбу всем обидимы, сказав пути свои Моисееве, сыновом Израилем, хотение свое, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же век враждует, не по беззаконию нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесе от земли утвердил есть Господь, милость твою на боящийся Его, и лико стоят востоца от запад удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедри тати сыну, щедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяна

Все-таки праведный Бог Отец, яким и ангел.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Божию Матерь воспоим верни, моление к ней приносящее, и чудотворному ее образу поклоняющийся верою и любовью.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, о Владычице, убогие хвалы нашей неотвежей, греховной нищеты не возглушайся, но припадающие люди прими, яко благая, благага же родительница.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, гора Почаевская, прежде темная и безвестная, явлением Твоим, Владычице, Синаю уподобися, там убо огонь купину не паляй, Тебе прообразоваше, здесь же сама в огне зримая христианам явилась Иси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, очи ваше блажение, о пастыри и ковчи, Владычицу на горе, почаясь и узревшие, и тем части вифлеемских пастырей сподобшиеся, тем же убо блажение суть христиане сегодня видевшие, но верою место тому поклоняющиеся.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, воспою Тебе, Господи Боже мой, якого сиял еси нам днесь веселье, лесть разоряющь, память мученик Твоих.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, солнце просиял еси в мире, вернем ямся мученичи тверди, в ней же облистал еси страданий Твоими концы.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троицу прославим православно, с Отцем, Сына и Духа Святаго, едино Божество, единицу трипостасную.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь, ангел весь Тебе с небесе, еже к Богу применения Дева принесе, и мир собрана радость в благовестие.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, дар священный странноприимством сду, прият христолюбивая Анна, икону Твою Владычице, рукою святителя, от нея же исцеление брату своему слепу рожден, увидевши, сию во обитель почаевскую на общую пользу дарствует.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, икону почаевскую пречистая Богородицы, лобызаем верни, и покаяние грехах наших, принесши здравие и отнуши избавления, и во всех благих начинающей помощи от Владычицы воспросим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, цвет прекрасный на древе благосенно-лиственнем, явися чудотворная икона Богородицы на святей горе почаевстей, просите вернее и дастся вам по глаголу Христову милосердие дар, житию вашему потребный.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, еже временному житию потребно бывает, у братьев мали полезно есть, и сия дарствует нам Господь по молитве Матери Своей я, а баче терпящий паче сих блажит и вечную радостью на небеси награждает, юже нам даровать и Владычице помолися.
0: Святие мученицы, молите Бога о нас, на судище мученик со страждущими с ним уравняем, уроняем радовавшися, провидя неизглаголанное мздовоздаяние.
1: Святие мученицы, молите Бога о нас, истекшая Твоя кровь безбожия попали, теплоту богоразумия всем в жертв Трофиме.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, трипостасному естеству едино, Царствие Божеству, Отцу поклонимся Сыну и Духу Святому.
1: И ныне присно и во веки веков. Аминь. Матери дева, и в девах мать и была, и сих, о ними же, и удивляешься всякую мысль чистая.

0: блаженным помыслом прошед муки и победу на них прием блаженне, волка приложил есть его огня божественную благодатью, и повинул есть и страдать и с тобою верою, тем же все радостно тебя почитаем, преславне Трофиме.
1: Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Река обильно текущая, покою, ни навыче, ни же пристати, а течение водного возможен. Так вот и моление Твоей Владычицы о людях признанно возносимо не пристают, но праведные от падения хранят. Ваше же на покаяние восставляют, нам же Твоему образу поклоняющимся, сугубую умиление благодать даруют, и в обиде Тебе со архангелом или советую возлезают. Благословенны Ты и сим жена, и Твоего чрева плод благословен.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, в часу и дни пришедшего возвращения иконы Твоя, в обитель Почаевскую от иконоборцев сию пленивших, возрадовайся, преподобный Иов, собратьею, тую лобызающее, ныне же на всяк день и час приходящий в обитель Твою христиане, тую же радость и веру пред нею свидетельствуют.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, а с грешной леностью порабощен, о Владычице, благаго Бога присно грехи своими прогневляю, ниже очи свои возвести, к нему дерзаю, но к твоему припадаю чудотворному образу, пред ним же кающиеся прощения от тебе прияша и вопию, Господа Сына Твоего, умилостиви и мне предстательством Твоим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, еда обрящится толико окамененный сердцем и безумен муж, и же не умилится в церкви почаевсти предстояй, и святыням Твоим, Владычице, поклоняяйся, чудеса же от них бывшая помышляй, и верую молящиеся видей народы.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, видение выше мнозе, исцеление пред иконы Твоей, Владычице, слепи, храми, храми, слышь.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во едином существе пою три ипостаси, Богоначалия, Отца и Сына и Духа, яко едино сияние три солнечного естества, един Бог.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь. Дева, как отдаишь, как матерними рождаешь законы, Его же породила, если во плоть Бог есть, обновляя естество, як

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, аще и всех грешнейший есть от тем людей, по Твоей Владычице иконе припадающих, аще и все веруют в Своей умя превзыдоша, обаче имени окаянного, не отрине от Твоего заступления, милости и бездну людям по обители Твоей и явившая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, якоже ко всем призывающим мя, тя милостиво являющийся, издалече иконе Твоей мысленно поклоняющийся, слышаши, и так отрочище некоего по молитве, прабабы Его воскресил Иси, и ныне, о Владычице, ко всем от конца земли Тебе молящимся, благоуветливо буди.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, все Владычице, людей многое множество, на святую гору Твою притекающие, милости Твои я получите ищут. Верни вкупе с маловерными, праведни и грешни, с ними же и церкви святей чуждие приметаются. Всех убо помилуй, всем свет истинной веры яви во спасение.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, почту о сгрешной причисти Богоматери поклоняйся, и исправите житие свое обещевая, паки на прежнее прегрешение обращаюся. Увы мне, еда злейшая есть неверных огарян, и же на горе почаясь и покаяние принесши, добрые христиане содеявшися.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, мрак отгнал еси безбожие светлыми проповедании, богосиянными, исповедании Твоими враги посрамил еси, Трофиме, страдальче Христов.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, яко Бога возлюбил еси мученичи боголюбне, именоносно показася, богомерзкие пагубы прогнание, мучи Христов изряден был.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, равнославная, равночестная Троице, безначальне Отче, нерожденне, рожденне Сыне и Души Святый, Ты си Бог мой, Господи, неприступный свете.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь, в девах росшую и в матерях тя, чистую деву поем, Божий нескверный сосуд, из него же пройди Господь, спас всячес

Пресвятая Богородица, спаси нас, иже отогарен Тя, Владычице, на небесе кузреша, друг друга вопрошаху, что есть видение сие ужасное, и ови смятение бывшее друг друга убиваху, ови же веру в сердце свое приемше, крещение требоваху, посиже иноци выше через все житие,

0: силу Твою воспевающе.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, иноки и мирские люди, Твоему заступлению верующие владычицы, обогати духовными дарованиями, маловерные же просвети и озари, якоже иногда не видевшие Христа огарены, познание Его привела еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, сохраниша память Твоего заступления, владычицы огарине, в землю Турскую возвращайся, и чадом своим о явлении Твоем память предаша, коль ми паче нам, христианам, чудеса Твоя, но горе почаясти бывшая, памятовать и подобает.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, образу Твоему мысленно припадая, во глубокий кладезь, поды муж мне от несумненной смерти спасися, и невредимый с глубины подъят, быв Твое проповедавше милосердие.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, каменем и дреколием сокрушаеми, никак уже отступисте от веры, но потребители блаженнее бысте идола неистовства, вземши победы почести.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, воздвиже на высоту и стружем идольскую лесть обличил есть богослов Трофим, напитав верных сердца учений достойно подательными.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, единоцарственная, сообразная, Троица безначальная, равночестная, трипостасная, единица нераздельная, Божеством присущная, Отче и Сыне и Святой Душе, Тебе поет вся тварь.
1: И ныне пресно и во веки веков, аминь. Паче естества Твоя Рождество, яко бессемена, матерски подобно паке рождаеше, законом естества при истинах обоя, да умолчат скверные ереси о Тебе, Богородице,

0: источник исцелений и веры православное утверждение, Почаевская Твоя икона Богородицы, явися, тем же и нас к ней притекающих, от беды и искушений освободи, лавру Твою невредиму сохрани, православие во окрест стоящих странах утверди, и грехи разреши молитвенник Твоих, велико Бог хочешь и можешь и...
1: Восстанете от рук ваших иноцы, почаю сердце те нам, калики чудес Пресвятые Богородицы, бысти зрители и свидетели, как и мертвые пред Твою иконою воскресаху, как и демоны от мучимых людей отбегаху, как они дух недужние, там и исцеляхуся, как и неверни вероваху, как и хулители там каяхуся, сия бы дивная бываху человеком и ангелом, мы же вся сия бывшая и до днесь бываемые воспоминающие, со страхом и умилением ко святей иконе, Пречистой Богоматери молитвенно припадаем и глаголем сице, о милости и бездна, и благодеяние сокровища грехи разреши, молитвенник твоих, или кого хочешь, можешь.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, акапистого пения, возношаху пред иконою Твоей, пречистая православные люди, егда обитель Почаевская церкви возвращена бысть, тем уба оставление грехов и спроси, нам же молящим тися на враги пособствуй.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, народа православного души, покоите, молися, владычице, вкупе же и всех, о возвращении лавра Твоя из еретического плена потрудившихся, нам же к Тебе прибегающим подашь единомыслие и мир.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, и ныне народу нашему милостиво буди, владычице, и мир подашь, покоряющие противоборствующие враги и супостаты.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, пред Твоей иконой Богородицы, православным христианам возвращенную, так исцеление приимати вернее новыкоша, не у истекшу по единому лету от тогодне, уже четырьми чудесы Церковь Христову прославила еси во утешение людям.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, плоть преобидящим страдальцам Твоим ангели удивишися, и земни взываху, благословен еси единый Бог, Отец наших.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, высока мышца силы Твоя, сия сокруши враги Твоя, Господи, скончавшимся в вере мучеником Твоим в муках горьких.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Трисолнечное, Божество, едино Царствие, безначальнее, пресносущнее, Отче и Сыне и Душе, благословен един Сый Божий, Отец наших.
1: И ныне приисно и во веки веков, аминь. О страшного таинства, о странного чудесе, как и мать явися, и девы прибысь, благословенно еси, росшая Бога Отец.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, во град Киев, от предел уральских, пришедшей же небесней, явися, Богородица, со преподобным Иовом, и на гору Почаевскую тую призываше, иде же здравие ей подавший, славить и научи свое заступление.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, а мы в очиса своя вкупились в Амстей, и приемлен слепорожденный зрение Христовым велением, омывшийся же от воды стопные в церкви почаисти, исцели слепая от раковица, убы наше страстное ослепление исцели владычице, водою от следа стопы твоя с верою кропящихся.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, сию от раковицу исцелену узревший, прабаба ея абе крещение униатского отрицается, и православную исповедует веру, в ней же утверди ины рабы твоя, о владычице.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, люди Божии на гору твою, владычице, притекающие, обеты подвиг благочестивых там приносят, я же дело исполните, помози им, Богородице.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, столб явился и всемысленный, утверждая страждущее с тобою Трофиме, погубил еси нечестивых шатания верою Христовою, Его же превозносим во веки.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, светлым лицем представ на судище беззаконных ужасил еси, показал еси радостное Твое же за Христа страдание, Его же превозносим во веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, безначального Отца и Сына со святым воспоем Духом, Троицу единосущную, единоначало и Божество, хвалище и поющее Его во веки.
1: И ныне преисно и во веки веков, аминь. Всяк тебя язык земнородных поет Деву, яко свет неприступный воссиял, еси просвещающего мир Христа Бога, Его же превозносим.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, не точу един по единому подвязаются христиане на гору Почаевскую, но и от сугубо священного града Киева, совокупившейся вернии, помощь от сия чудотворной иконы, в годину бывшего губительства исповедаша, и подобие я написавше, во святую лавру сие принесоша.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, уба и во грядущее лето спасай нас, владычице, от губительства и междоусобной брани, от глада же и огненного запаления, за не оскудевшей крепости душ наших, уныние исполняемся в бедах, неразумливи сущие.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, южский предел земли российские, почаевскую икону владычице и святую лавру ея, яко диадиму царствия хранит и сими хвалится, обаче же и северский, во граде Тобольстем чудотворное подобие, тоежде почаевские иконы, молитвою иноков себе и спроси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, русскую землю по владычице яко беспредельные горы твоя подножие, от бед искушений свободи и во благочестии туни, тую сохрани до скончания века.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, тя прошедшего чудно страдание течение, и венец приемша победительно от Христа Бога, страдальче песнь величаем.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, тя богоявленно страдальца, яко вожда, явшися страждущих, с тобою Моисейский, к нестареющейся жизни песни почитав, величаем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, тя трипостасную единицу и неразделимое существо, Отца и Сына и Святого Духа, песни величаем.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь, тя купину, юже Моисей, провиди, горящую и неопаляемую, огонь приемши божества, песни.

0: чудеса же неисчислимые от иконы Почаевские нам известившися, воспрянем убо, о людие, от греховного сна, исправление житию нашему со слезами допросим, и Матери Божией с верою днесь поклонимся.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Видение дивное, в огне Пресвятая Дева, чудеса же неисчислимые от иконы Почаевской нам известишеся, воспрянем убо, людие, от греховного сна, и исправление житию нашего со слезами допросим, и Матерь Божию с верою днесь поклонимся.
2: Глаз четвертый, всякое дыхание дыхание.

Ангел апостол, преподобный богоносно отца нашего сердия, и умиравший святотворца, святых мучеников, Трофима и Феофила, и с ними 13 мучеников, и при памяти не совершенно.

нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои, лучше, Господи, разуми звание мое, вон и глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, о Господи, за утро услыши глаз мой, за утро пристану и узришь имя. Яко Бог не хотя беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавно, не же прибудет беззаконец и предачима Твоима. Возненавиделся все делающее беззаконие, погубившися глаголышая лжу. Мужа кровельстива гнушается Господь, а же множество милости Твоей, в недом дом Твой поклонись ко храму святому Твоему, страсти Твоей. Господи, настави правду и Твой враг мой, храни, исправи пред Тобой путь мой. Я храни свой стих их истины, сердце и суетно, грубо отверз гортань их, языки своим щаху. Суди им, Боже, дай отвод от мыслей своих, помножь ты нечесть их и зрения. Яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются. И все лишися в них, и похвалятся Тебя, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалыси нас. Господи, прибежище былыси нам род и род, прежде даже горам не быть, создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты иси, не отроди человека во смирение, реклыси, обратитесь о сынове человечески, яко тысяча лет предачима Твоему, Господи, ко дням вчерашней. Иже мимо иди, стража ночная, уничижение их лета будут, утро к отраву мимо иди, утро просидет и приедет, на вечер отпадет, ожестет и исхнет. Яко исчезнув гневом, яростью Твоей смутихомся, положила себе законе наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеши гневом исчезнув, лето наше коповучено получахуся. Ни лет наших, них же 70 лет, а еще же в силах 80 лет, и множе труды болезнь, яко прийди кротость, но не накажемся, кто весь держал гнева Твоего, и у страха Твоего ярость Твоя чести, десницы Твои так и скажи мне, кованное сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе молен будет на рабы Твоя, исполнимся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вня же смиренные си, лето вня же видихом злая, и призри на рабы Твои, на дела Твои, настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милостью суд воспою Тебе, Господи, пои разумея пути непорочные, когда придешь и ко мне, прихождав не злобею сердце моего, посреди дома моего, не предлагав предачью моего вещь закона преступную, творящее преступление возненавидев, не припев мне сердце строптиво, уклоняющихся от меня лукавого не познав, а клеветающего от искренника своего, всего изгоняв, гордым оком не сытым сердцем, сим не едя. Очи мы, наверное, земли, посаждайте со мною, ходя по пути непорочной семи служаше, не живяше посреди дома и глотворя гордыню, глаголь неправедная, не исправляешь пред очима моима, во утре избегся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Пресвятой Твоей иконой, Владычице, молящиеся исцеление сподобляются, веры истинное познание приемлют, и агаринское нашествие отражают, тем же нам, ке припадающим, греху поставления спроси, помыслы благочестия сердца наши просвети, и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении душ наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Мученицы Твои, Господи, во страданиях своих венцы приявши нетленное Тебе, Бога нашего, и мучиво крепость Твою, мучитель низложиша, сокрушивши демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси души наша.
и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чтоте наречемо благодатная, небо яко воселся солнце правды, райка призывалась и цвет нетления, девыка привалась и нетленна, чистую Матерь, яко имелась и на святых твоих объятиях Сына всех Бога, того молись спастись от душам нашим. Стопы мои направи, пословеси Твоему, и да не обладает мое всякое беззаконие. Избави от клеветы человеческой, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи. Я когда воспою славы Твоей, весь день великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: источники исцеления веры православной утверждения, Почаевская Твоя икона, Богородица, явися, тем же нас не притекающих, от бед искушений освободи, лавру Твою невредиму сохрани, православие во крестоящих странах утверди, и грехи разреши молитвенник Твоих, или кого хочешь и можешь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливо, много милости, много благоутробнее, и же праведно, любя и грешно, милуяй, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ, сам Господи, прими нашу часть всей молитвы, и исправи жот наш к заповедям Твоим, души наши освятители, соочисти помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да получением соблюдаемы, наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, и яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим, славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослава росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейшим Владыко, благослови.
1: Боже ущедрен, благословенный, просветили святое нано и помилуй нынь.
0: Аминь.
1: Христе, святи истины, просвещайся всякого человека грядущего мин, да знаемся нас от лица, то храню за свет неприступный, и исправь, как мы наши дела и заповедь твои, молитвы, пречистые, матери, светлые.